0: какой-то свой отрезок, за который мы будем отвечать. Если, например, взять пример, когда волхвы шли поклониться к колыбели младенца, можно представить, сколько они преодолели препятствий, сколько времени они к нему шли, но их что-то вело, они бы могли не идти, потому что путь был далек и труден, опасен, не было современных условий для путешествия, но они шли. Они знали, это была воля Божья, она их привела. Поэтому в наших делах, когда, например, мы руководствуемся, каждый знает состояние, когда трудно что-то начать делать, да. Есть обыкновенные примеры, Слово Божье показывает, как лень влияет на человека. Обыкновенная лень, человек этому подвержен, не потому, что он там, ну он просто слабость естества, есть такой термин. Человек слаб, он без Господа слаб сам, тело его слабо, дух его слаб, разума нет у него. Но если мы хотим вот избежать вот этих вещей, то надо различать. Вот Божьи законы нам показывают, как, например, крестьянин, он не будет зимой сажать, хлеб сажать или какие-то овощи зимой, когда мороз, земля замерзла. Это Божьи законы, их никак ты не изменишь. Какой бы ты трудолюбивый ни был, но мы, разум нас говорит, Божий, что нужно время подождать. А есть другая ситуация, когда наши законы. Есть пример в Слове Божьем, он говорит, не будьте как, ну, там, как животные, природой водимые. То есть захотел, сделал, не захотел, не сделал, пока тебе твоя природа, естество это. Есть вещи, которые необходимо делать. Но мы знаем, мы живем в обществе, и есть законы, правила для каждого из нас, которые мы должны выполнять. Если мы их нарушим, мы знаем, какой будет результат. Мы выполним, знаем, какой будет результат. Поэтому вот взывать какой-то дисциплине к человеку, ну как, к дисциплине взывать, у нас разные есть возможности, возраст у человека разный, разная дисциплина, разные условия, люди вырастали в разных условиях. Хорошо, повезло тем, Господь Бог тому дал благодать, у которого родители христианские семьи. Там всему ребенок научен, он буквально впитывает это с дня своего рождения, отношения между родителями, все он впитывает, он знает. И он никогда там в таких семьях никогда не бывает, чтобы кто-то ленился там или плохо там учился где-то. Детки, они понимают, им родители это внушают с детства. Ну и Господь Бог в этих семьях присутствует, ведет людей. Я хочу вот что сказать. Есть еще такое выражение в Слове Божьем, как говорится, в своем глазу бревна не видно, а в чужом соринка. Поэтому надо, каждый должен смотреть на себя и не осуждать там кого-то, кто с тобой рядом. Если ты считаешь, что он неправильно что-то делает, Господь Бог видит его, он ему подскажет в нужное время. Вот и все, я так хотел сказать свое мнение по поводу вопроса. Ничего страшного не бывает, все Господь может изменить к лучшему. Всем здоровья, Божьих благословений, мира и всего хорошего. Спасибо вам.
1: Дякую, дякую вам, пане Юрію. Дійсно, класна думка, що нічого страшного і дійсно все можна змінити, тому що іноді буває таке, що здається, там і характер, так його важко змінити. Я вже, як сказав от пан Юрій, наприклад, я вже все життя, я так був вихований і все своє життя, наприклад, я ніколи не там не робив цього, я завжди там якось там лінувався, відкладав своє життя, там не одразу брався за справи, там довго роздумував, багато чого всякого. Але справа дійсно в тому, що Господь, він є той, хто змінює нас. Господь є той, хто здатен змінити наш характер, тому що дійсно без Господа самі ми нічого не можемо зробити. Самі ми не маємо тієї сили. Лише Господь, він є те підкріплення, яке надихає нас. Я хочу зачитати вам пару таких дописів у Viber, які бажають нам всім класного дня. Наприклад, пан Богдан нам відправив світлину: з Богом у новий тиждень. Нехай цей тиждень буде мирним, сповнений добрих справ, натхнення та Божої любові. Дякуємо вам, Богдане, за побажання. А пані Єлизавета також насилає нам світлину: доброго ранку. Нехай ранок буде мирним, добрим, теплим, щасливим і продуктивним. Нехай цей день принесе радість і здійснення мрій. Дякуємо. І пані Любов також бажає чудового тижня, благодаті Божої. Друзі, друзі, ці привітання і побажання лунали до вас, до кожного з вас. Сподіваюся, що ви почули, прийняли, приймаємо з радістю, з подякою і бажаємо вам того ж навзаєм. Дуже дякуємо. А на хвилі Світлого Радіо лунає композиція гурту Hillsong Ukraine «Все йому».